В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 26 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Правительство Японии запросит дополнительный бюджет для борьбы с ростом цен на энергоносители. Министры иностранных дел Японии и Индии договорились о сотрудничестве для стабильных поставок энергоносителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются славно.

А сейчас обо всем подробнее. Премьер-министр Японии Такаити Санай заявила, что правительство планирует запросить дополнительный бюджет на 2026 финансовый год для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Она выразила надежду представить проект бюджета на сумму более 3 триллионов йен или 18 миллиардов 800 миллионов долларов в парламент уже на следующей неделе. В понедельник Такаити побеседовала с журналистами о том, как правительство отреагирует на последствия ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что хотела бы, чтобы субсидии на оплату газа и электроэнергии с июля по сентябрь этого года на сумму около 3 миллиардов 140 миллионов долларов финансировались за счет резервов, заложенных в бюджете текущего финансового года. Она добавила, что Кабинет министров примет решение по этому вопросу на заседании во вторник. Она также заявила, что правительство создаст резервный фонд для реагирования на ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы иметь возможность продолжать принимать такие меры, как ограничение розничных цен на бензин. Для финансирования дополнительного бюджета потребуется дополнительный выпуск облигаций для покрытия дефицита. Однако Такаити заявила, что правительство сможет решить этот вопрос без увеличения общего объема облигаций, и что текущий план не повлияет на рынок облигаций, следовательно, является осуществимым. Она пояснила, что это связано с тем, что выпуск облигаций в прошлом финансовом году, как ожидается, будет на 18 миллиардов 800 миллионов долларов меньше запланированного, отчасти благодаря увеличению налоговых поступлений. Такаити заявила, что правительство сможет обеспечить закупку достаточного объема нефти до следующей весны, поскольку большая ее часть будет импортироваться в Японию не через Ормузский пролив. Согласно предыдущей оценке правительства, запасов нефти хватит и после конца этого года. Такаити также заявила, что правительство не будет выдвигать более жесткие требования по энергосбережению этим летом. Она сказала, что правительство пока не нуждается в том, чтобы призывать людей к энергосбережению, так как это затормозит экономическую деятельность. Главы внешнеполитических ведомств Японии и Индии договорились о сотрудничестве для обеспечения безопасной навигации в Ормузском проливе, а также стабильных поставок энергоносителей. Министр иностранных дел Японии Мотеги Тусимицу находится в Индии. Во вторник он примет участие в заседании глав Министерств иностранных дел четырехстороннего механизма Квад, который объединяет и Японию, Индию, Соединенные Штаты Америки и Австралию. Переговоры Мотеги с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром состоялись в понедельник. Индийский министр сказал, что он рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений между Индией и Японией. Мотеги подчеркнул необходимость тесной координации между Японией и Индией, отметив, что они должны выступать движущей силой на пути к реализации инициативы свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Министры договорились активизировать сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности, включая повышение устойчивости цепочек поставок критически важных минералов. Они подтвердили, что Япония и Индия выработают конкретные шаги для развития сотрудничества в таких областях, как оборона, обеспечение безопасности и гуманитарные обмены. Министры также обменялись мнениями по поводу положения на Ближнем Востоке и вновь подтвердили взаимодействие в реагировании на различные задачи, включая обеспечение безопасной навигации в Ормузском проливе и стабильные поставки энергоносителей и критически важного сырья. Государственный секретарь США Марко Рубио провел переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в рамках своего 4-дневного визита в Индию. Они подтвердили стратегические отношения между своими странами. На встрече в Нью-Дели в воскресенье Джайшанкар охарактеризовал двусторонние отношения как всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство, а Рубио подчеркнул, что у его страны очень много общих интересов с Индией. Первый визит Рубио в Индию в качестве государственного секретаря проходит в период напряженности в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за покупку российской нефти и ввел более высокие пошлины на товары из этой страны, которые впоследствии были снижены. В субботу Рубио встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также углубление торгового и оборонного сотрудничества.
Госдепартамент США сообщил, что Рубио от имени президента Трампа пригласил Моди посетить Белый дом. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что переговоры по заключению соглашения с Ираном с целью прекратить конфликт продвигаются славно. В понедельник Трамп написал в социальных сетях, что это будет только отличная сделка для всех или вовсе никакой сделки, и назад на фронт, к стрельбе, но еще более обширной и сильной, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет. Выступая перед корреспондентами в Индии в понедельник, государственный секретарь США Марко Рубио намекнул, что достижение соглашения может потребовать дополнительного времени. Рубио отметил, что на столе переговоров весьма надежное предложение об открытии Ормузского пролива, а также по ядерным вопросам. Он добавил, что Трамп не спешит и не намерен заключать плохую сделку. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на брифинге в понедельник дал понять, что хотя на переговорах отмечен прогресс, достижение соглашения пока не является неминуемым. Он подчеркнул, что в настоящий момент переговорщики не обсуждают в деталях ядерный вопрос. Багаи заявил, что Иран не стремится вводить сборы судов, проходящих Ормузским проливом, но получать оплату необходимо для навигационной поддержки и реализации мер по охране окружающей среды. Служба новостей CNN привела слова американских чиновников о том, что разногласия по формулировкам в отношении ядерной программы Ирана и снятия санкций не дают окончательно выработать соглашение для завершения конфликта. Однако, по словам CNN, имеется оптимизм по поводу того, что расхождения будут улажены сравнительно быстро.

Тегераном и дал понять, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению. Китай в последнее время сосредотачивает усилия на дипломатических инициативах. Нынешняя встреча состоялась после отдельных саммитов в Пекине с Соединенными Штатами и Россией. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: Нихон ни ва наремашта ка?
3: Хай!
2: Нихон де донна кото га штай дес ка?
3: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
4: Хоккайдо? いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
2: 日本には慣れましたか？
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
3: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
2: Нихонде донна кото га штай дес ка?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
3: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег.
3: Хоккайдо ни икитай дес.
0: Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
4: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
3: А то... 友達に会いたいです。
0: Еще я хочу увидеться с другом.
1: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
2: Оя?
0: Ой, ой.
1: Мия тоже заметила, что там изменилось.
4: Дайджобу?
0: Ты в порядке?
4: Као га акайо?
0: Ты покраснела.
1: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
0: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег».
3: Юки га митай дес.
0: Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. Юки – это снег. Митай дес – «хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в масс-форме глагола на тай.
1: Масс-форма глагола смотреть миру – мимас. Поэтому должно получиться митай, правильно?
0: Да. Добавление связки дес в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. Хочу съездить на Хоккайдо. Хоккайдо ни икитай дес. И я хочу увидеться с другом. Томодачи ни айтай дес. Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
1: То есть «я увижу снег» – юки о мимас поменяется на «я хочу увидеть снег» – юки га митай дес.
0: Правильно.
1: Попробуйте повторить фразы.
5: Митай дес. Юки га митай дес. Юки га митай дес.
0: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.

0: 日本で何がしたいですか？
1: ラーメンが食べたいです。
2: Давайте разберем фразы.
0: 日本で何がしたいですか？
3: Что вы хотите делать в Японии?
2: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Хару-сан в нашем диалоге. Считай, это тай форма симас, делать.
1: Рамен га табетай дес.
3: Хочу попробовать рамен.
2: Табетай – это тай форма табемас – есть.
3: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
4: Нихон де нани га штай дес ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
2: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
4: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
2: Я поеду.
4: Икимас. Икимас.
2: Я поеду в Кинкакудзи.
4: Кинкакудзи ни икимас.
2: Попробуйте.
5: 金閣寺に行きたいです。金閣寺に行きたいです。
2: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката – это?
4: Юката. Юката.
2: Куплю.
4: 買います。買います。
2: Попробуйте.
0: Юката が買いたいです。浴衣が買いたいです。
2: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
6: 大丈夫?
2: 大丈夫? означает «ты в порядке?». Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
4: «Дайзёбу деска?».
2: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке?», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
4: «Дайзёбу дес». «Дайзёбу дес».
3: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
7: «Дайзёбу?».
8: «Дайзёбу?».
9: «Дайзёбу?».
3: Послушайте и повторите.
4: Дайзёбу?
2: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
10: Нихон нива наремашта ка?
11: Хай!
10: Нихон де донна кото га штай дес ка?
11: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
12: Хоккайдо? Ии не!
11: А то...友達に会いたいです。
10: おや?
12: 大丈夫?顔が赤いよ。
10: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Хару-сан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Хару-сан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах.Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
2: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
3: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
2: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто. Потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
3: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
2: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки, так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. На следующем уроке Там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.